0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покліч мяне, позови, там забудемся у хмельных травах. Починай.

0: сонце сапраўды смеецца за вакном нашай студіі ў Беластоку. Такая сонечная першая палова дня сёння будзе ў цэлым рэгіёне, затым, як мы ўжо чулі, захмарыцца, а бліжэй вечара і ночы пойдуць дажджы, але пакуль што можам яшчэ грэцца на сонце, калі плюс 5 кагосьці сапраўды можа сагрэць. 10 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 гадзіну ў Беларусі, а цягам першай гадзіны нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску будзе многа гаварыць пра выбары ў каардынацыйную раду, якія неспадзявана ускладніліся, як быццам раней гэта была простая справа. Але пачынаем сустрэчы, якая прайшла учора ў Вільні. Была гэта сустрэча з кандыдатам, з прэтэндэнтам у кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах у 2020 годзе, а пазней палітвязнем Віктарам Бабарыкам. Прыйшло на яе звыш 60 чалавек, што на залю у беларускім замку было вельмі многа. Была заля запомненая, я да апошняга месца, а сустрэчу адкрыла гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
1: Конечно, мы очень рады всегда видеть вас в нашем центре, замке, как угодно называйте, потому что всегда здесь мы готовы вас принять на чашку чая, на гуманитарном складе или еще чем-нибудь помочь. Всегда мы для вас рады, открыты. Но особенно рады вас видеть, когда мы встречаемся с такой единой энергией, когда приходят люди, значимые для Беларуси. Мой поворот в сторону Беларуси и белорусов начался с тех очередей, когда я увидела, как люди стоят, чтобы отдать те голоса за господина Бабарика, который для них в тот момент стал прямо ведущим в их борьбе против режима, несмотря на то, что его даже потом посадили. И вот у нас в гостях, так рада я, что мы смогли познакомиться на недавней одной сессии с Виктором, и он с радостью откликнулся на приглашение о встрече с политзаключенными и репрессированными, с белорусами, с таким значимым для всех, для нас. В общем, сегодня у нас такая приятная встреча. Поаплодируем, начнем себя с хорошего.
2: Люди, которые не просто боролись, условно говоря, за свои убеждения, а люди, которые прошли путь, либо были репрессированы, либо были признаны политзаключенными, я считаю, что это на самом деле гордость нации. И самое обидное, что реально вы и большая часть людей, которые уехали, это на самом деле одни из самых лучших людей. Но в чем я абсолютно убежден, в том, что та система ценностей, ради которой там, вы выходили, кто выходил в 2020 году, а кто там еще оставался позже, она стоит того, чтобы каким-то образом пожертвовать частью своего материального благополучия и мира. Я считаю, что это самое важное для нас, иметь внутри себя вот эту систему ценностей, которую ты точно себе представляешь и которую нельзя предавать, потому что в этом случае ты предаешь себя. Поэтому вам огромное спасибо за то, что вы сохранили себя ради себя.
3: Вы создали партию, да вы позиционируете себя как лидер мнения и планируете заниматься политикой не только в эмиграции, но и, возможно, в будущей свободной Беларуси. Скажите, как вы относитесь к процедуре того, что обязательно проходить полиграф и в первую очередь проверку пройти на то, как вы взаимодействуете там на сотрудничество с российскими структурами и белорусскими в том числе тоже? Я думаю, что это нормально. Общественные деятели должны это делать. И прошли бы вы такую проверку?
2: Первое. Партию я никакую не создал. Второе. Я себя никак не позиционирую. И третье. Я никогда не говорил, что я политик. Что касаемо полиграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к политвязням. Понимаете, вопрос полиграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь полиграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает и там, двигается значит, там, по политическому полю, он проходит полиграф для кого и с целью? Для того, чтобы выяснить относительно его порядочности или истинных целей, зачем он вот это делает? То есть, вот я не очень понимаю, если я, например, понимаю, люди, когда принимают там, на работу, там, в какие-то общественные структуры, и когда человек приходит и говорит, ну вот я там значит, должен обладать какими-то критериями, пожалуйста, тогда полиграф да. Здесь мне не очень понятен, то есть смысл полиграфа.
4: Вы агент Кремля?
2: Нет.
4: Правильный ответ. Ваше мнение, что с Анжеликой Мельниковой случилось?
2: К сожалению, когда случалось с Анжеликой Мельниковой, я был там, где про это я не знал даже фамилию такой. Поэтому я не знаю, что случилось с Анжеликой Мельниковой. Я не участник и даже не свидетель.
4: В зале есть кто-нибудь, кто знает, что
5: случилось? Я это, наверное, знаю.
6: Тетяна Смоткіна, Беларуская радіо рація. Скажіть, будь ласка, ви справді вірили у те, що у 2020 році у Білорусі можуть пройти сумлінні вибори? Коли так, то чому? І коли ваше міркування змінилося на якому етапі, розповідіть про яких обставинах чи умовах?
2: Я був в цьому абсолютно уверен. І вся наша система показала, що і все, що ми робили, якщо б було все в рамках закону, то ніякая система, навіть созданный Иосифом Виссарионовичем Сталином, который говорит, неважно, как они голосуют, главное, как мы считаем, мы бы ее преодолели, и мы ее преодолели. И вы это видели. И самое главное достижение состояло в том, что на самом деле Беларусь увидела реальную поддержку. Поэтому вопрос состоит в том, что, как я всегда говорю, что победили или проиграли? Нам не дали медаль, но мы победили. А потому что мы на самом деле, я не знаю, может быть, я там излишне оптимистичен, но я от многих людей слышал, не только не так, в 20-м году родилась белорусская нация. Сейчас меня тут белорусскомовная, я разумею, что будя такий хейт, что я... Олеж, николи до 20-го года мы не бачили такого уздыму национального сознания. И тому у 20-м годе родилась белорусская нация. И это вельми великая перемога. Сейчас нет уже ни у кого иллюзий относительно режима в Республике Беларусь. Если вы мне скажете, что и в 2020 году не было, неправда. У многих еще все так, а может быть и как-то еще. Все, 20, все, иллюзий нет. И это тоже очень ценная вещь. То, что я верю, что у Беларуси еще остается шанс, да. К сожалению, он намного меньше, чем в 2020 году. И определяется он, к сожалению, тем, что то идет война. И по итогам войны, наверное, будет дана та картинка, которая, собственно, и будет существовать на протяжении какого-то длительного или недлительного времени. И наша основная сегодня задача именно сделать так, чтобы по итогам войны Беларусь все-таки осталась Беларусью, а не была бы частью России.
0: Говорив Віктор Бабарика, який на зустрічі у Вільні з присутніми поділився своїм головним лозунгом «Не можеш вирятувати країну, допомагай людям».
7: Радіо Рація.

0: Радио «Рация».
1: 6:21 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Хаб «Новая зямля» ў Беластоку стаў пляцоўкай для фінальнай перадвыбарчай сустрэчы кандыдата ў каардынацыйную раду. Свае праграмы і бачанне будучай працы прэзентавалі два палітычныя блокі: аб'яднаная грамадзянская партыя і беларусы дзеяння. Падчас сустрэчы прадстаўнікі абедзвюх каманд агучылі асноўныя пункты сваёй праграмы, адказвалі на пытанні прысутных і заклікалі беларусаў далучыцца да выбараў у каардынацыйную раду, кажа Андрэй Пуцкевіч з аб'яднанай грамадзянскай платформы.
2: Ехали на встречу с избирателями в Белосток. Много запросов от людей, много интересного. Иногда люди слишком эмоционально высказываются, но все-таки люди высказывают свое мнение. Наша главная задача не убедить голосовать за нас, а просто поучаствовать в выборах.
3: Скажите, вот какие самые такие, можно сказать, цікавые питания были? Что людей цікавило?
2: Основные проблемы людей — это получение пенсии за рубежом, жилье для пенсионеров и политзеков, а и для остальных проблемы с работой. В основном социальные проблемы выехавших, которые потеряли все в стране, у которых забрали или у которых не забрали, но они не могут воспользоваться своим имуществом, деньгами и прочим.
4: Меня зовут Алина Петровна Гнаук, я политвязенка, якая только 4 месяца на воле. Это первая такая буйная такая сустреча с моими дорогими земляками. И я вельми довольна этой сустречей, потому что я несколько раз выступала на телебачении, на Белсате, але все ж таки, бачачи в очи людей, это совсем другой стан, а не глядящий у некую камеру там, где никого там нема. Тому, конечно, я вельми задоволена. Я сказала то и все, что я хотела сказать людям. Бачу, что мой отклик у людей. Яны спочатку были, вы же бачили, что нават, коли я сказала про свой план вертания до хаты, так некие смешки пошли. Але затем люди успримали это так, как яны повинны были успримать, у людей появилась надежда.

0: То сапраўды яны могуць вярнуцца не з палкай па галаве там стукаючы гэтага наш гэты рэжым гэты сказачны, але ўсё ж такі болей моцна з тым на тых умовах, на тых прынцыпах хрысціянскіх, на якія загінуў Христос. Таму што гэты прынцып палюбі ворагаў. Што любіць тых людзей, якія цябе любяць, але ты палюбі таго чалавека, які цябе турму садзіць, які цябе б'е, які на сябе паганіць, які сабе здзекваецца. Вось гэта, калі ты пабачыш гэтую моц, мы павінны паказаць нашы беларусы. І яны могуць гэтую моц паказаць. Я веру ў іх. І мы адзіная краіна, якая ідзе гэтым шляхам. І мы павінны паказаць усяму свету, што мы можам змяніць эту ўладу.
1: Владимир Шанцев, представитель Объединенной гражданской платформы. Вот приехали со своим коллегой Андреем Пупкевичем в Белосток. Встреча была бурной, но это хорошо. Я люблю встречаться, вообще встречаться с людьми, вот как-то у меня это внутри заложено. Выслушивать, в том числе замечания, в том числе претензии. Это помогает улучшать, совершенствовать свою работу и вообще совершенствоваться в этой жизни.
2: Пытание, что люди задавали, чем были вам интересные?
1: Вопросы интересны тем, что вот чем будет заниматься следующий координационный совет. Вот в этом координационном совете сложилась такая ситуация, что люди не воспринимают его результаты совершенно. Их нет. А надо показывать эти результаты. Поэтому вот эти вопросы такие, что если мы попадем в координационный совет, то нужно просто тратить больше усилий и решать какие-то конкретные вопросы.
3: А на передвыборчай сустрэчы ў Хабінавай зямля ў Беластоку быў наш корэспандэнт Сергей Апановіч.

0: Радио Рация. Рация.
1: Выбарчая камісія каардынацыйнай рады ўжо выходзіла на фінішную прамую перад пачаткам онлайн-галасавання, але нечакана за некалькі гадзін да старту выбараў з'явілася публікацыя нашай нівы пра сервіс верыфікацыі SamSab. Заснавальнікі яго раней былі грамадзянамі Расійскай Федэрацыі, цяпер маюць ізраільскае грамадзянства. Менавіта гэты сервіс павінен правяраць выбаршчыкаў падчас галасавання ў каардынацыйную раду. Выбарчая камісія тэрмінова сабрала экстранае пасяджэнне, у якім узяў удзел кіраўнік платформы «Новая Беларусь» Павел Лівер.
2: Во-первых, когда мы говорим про SamSab, то у них как раз headquarters британские. Во-вторых, когда мы говорим про инцидент по безопасности, во-первых, это инцидент, который произошел не в 26-м году, а в 24-м, просто о нем заявили в 26-м. Он казался очень маленькой части поддержки компании, ну то есть очень ограниченного количества доступа данным к партнерам без каких-либо клиентских, персональных, паспортных, биометрических и прочих данных. То есть, ну, а SamSab мы выбирали среди других компаний, среди OnFido, среди Regula, и мы тестировали, во-первых, как бы размер компании, во-вторых, как, с какими клиентами работает компания, и в-третьих, ряд тестов, соответственно, по качеству распознавания документов в условиях разной освещенности и прочего-прочего. Ну, то есть, это была комбинация таких факторов.
3: Про необходимость додаткового часу на проверку технічнага и организационных боков выказался сябра выборшей комиссии Краінснай Рады Ярослав Бекіш. Особенно сверну увагу на то, что материал нашей Нивы заявился аккурат перед початком непосредных выборов.
4: Не все так драматично, как пишет выдание «Наша Нива». Но все-таки там потенциал для того, как усреднить некоторые данные и дополнительную проверку провести, все-таки есть. Мы не ведаем мотивов, для каких выдание это сделало, и сделало именно таким чином. И это особое питание, и там про журналистскую этику, про якость самого выдания – будут там специалисты разважать помеж собой, и это не до выборчей комиссии. Мы бачим, что хотя саправды варто нечто перепроверить, бо мы ведаем там про досатаки, про якія Павел нам казал на минулом тыдні, нам потребные ресурсы, перш за все часовые. Выборчая комиссия несе отказанность, сходно с положением о выборах и от комиссии, так само за проведение выборов. И так само за переносы терминал, коли это необходимо сделать.
3: Про дальнейшие кроки выборчей комиссии по переносу часу початку выборов распевала старшиня комиссии Алина Приходько.
5: Мы там проверим некоторые факты, которые можно проверить, и которые, я так разумею, авторы артикула не проверили, потому что я не уверена там у чимсти. Ну, принамсі, не написано и не дадено никаких посылок ни на документы, ни на что. Ну, то бок, это треба справдить некоторые факты, что тычно самсада. И самое главное – прокоммуниковать с самой платформой. То бок, отримать официальные комментарии и официальную реакцию от их самих, потому что я лечу это вельми важным и вартым, коли мы протягиваем працавать с этим провайдером, и мы повинны отримать от их реакцию и комментар. Это то, что мы можем сделать сбоку не технічного, а уже что треба еще допроверить сбоку технічного.
3: Спікер Координаційної Ради Артем Брухан заявив, що довіряє команді Павла Лібера і означив, що вибори вже стали мішенню для кібератак інформаційного тиску. Однак усе одно будуть проведені.
6: Я, як представник Координаційної Ради, як спікер Координаційної Ради, хотів би означити, що ми цілком довіряємо Павлу Ліберу як професіоналу, ми цілком довіряємо йому як чоловіку, який забезпечив безпеку на минулих виборах у Координаційну Раду, і цілком довіряємо його вибору при обранні подрядчика під час підрихтовки до цієї виборчої кампанії. Ми лічимо, що ці вибори, зрозуміло, з'являються такою метою для і у тим ліку спецслужбов режиму и інших структур. Мы бачим массовые DDoS-атаки на платформу «Три слони», мы бачим разного кшталту и информационные укиды с боку пропаганды. Тому мы, до речи, цалком разумеем, что могут быть разные публикации и артикулы, у тим ліку незалежных медиа, яны, як незалежные журналисты, мають право на меркование, але я лічу, что белорусское громадство, наші виборщики маюць магчымасць, разумеюць аддзяляць эмоцыі, інтэрпрэтацыі, жаданні нейкага хайпу ад фактаў, ад зразумелай фактуры і зразумелых тлумачэнняў ад Паўла Лібера. А за свайго боку лічу, што выбары ў каардынацыйную раду павінны адбывацца згодна з планам.
1: У выніку экстранага пасяджэння выбарчая камісія падтрымала прапанову перанесці старт галасавання на 22 гадзіны, каб завершыць дадатковае тэставанне платформы і праверыць усе пытанні, звязаныя з бяспекай. Новы час пачатку галасавання сёння, 11 траўня, а 22 гадзіне па мінскім часе. Да гэтай тэмы яшчэ вернемся пасля песні гурта «Акутэ».

0: Радио Рация.
1: Беларусь готовая до проведения консультаций с Польшей по пытаниях двухбаковых отношений, заявил министр замежных справ Республики Беларусь Максим Рыжанков. Что на это польские политики, скажет Анна Шайковская у новинок, с якими завитая в студию уже праз 5 хвилин с половой. Столько застается до 9 годины в Польше, 10 у Беларуси.

Но вот так называется этот музычный проект на хвалях белорусского радио РАЦЕ. Ну, а я обещал вас и снова пужать. Вот так распочнем этот тыдень. Чему не? Обещал рассказать вам, что працовать у ночи смиротно небеспечно. Вовле некоторые упевнены, что працовать это смиротно небеспечно, бо помирают люди. И житё это небеспечно, бо от життя так само помирают. Все иди туды, куды иди. Але, давайте без этих сумных жартиков. Буйное доследование показало, дорослые вот с таким звечарово-ночным типом активности частей сутыкаются с небеспечными ускладнениями у поравнанні с теми, кто притрымливается больше традиционного, скажем так, режиму дня. Про это пишет Нью-Йорк Пост. Навуковцы проанализовали даденные больше за 320 тысяч человек во возрасте от 39 до 74 годов, каб зразуметь, як хронотип, ну, то бок, схильность до активности раніцы идти у вечера, уплывая на стан организма. Высветлилось, что у людей с значным режимом рызыки прикметно вышей. У параўнанні с так званими жаўруками и тыми, кто живе по больш таким сбалансованным графику, у соваў адзначалася больш высокая верагоднасць пагаршэння стану сардэчна-сасудзістай системы, амаль на 80%, и рост рызыки інфаркту або инсульту прыкладна на 16% тягам наступных годов. Вот так. При этом доследчики уличивали множество факторов. Харчаванне, вагу, узровень физической активности, артериальный тиск, холестерин и иншие показчики, каб зробить высновы максимально докладными. Специалисты подкресливают, справа не только у часе адыходу до сну, але и у спадорожных звычках. Вечаровый ці начны лад життя часто сопровождается поводинами, якія сами по себе негативно уплывают на здоровье. По словам экспертов, у так званых сова у часе гостей сустракаются курение, уживание алкоголю, несбалансованное харчаванне, включающие ночные перекусы, а так само, вядома ж, недохоп сну. Менавіта сполучение вось гэтых факторов можа узмацнять нагрузку на организм. Апроч проблем с сердцем, ночные лад життя связывают с больш высокой рызыкой развития депрессии, диабету, деменции и інших порушений. Так само отзначается повеличение верогодности за участные смерти. Цікаво, что у такого режиму есть и нечаканный плюс. Люди с вечеровым и ночным хронотипом у середнем показывают крыху лепшие выники у некоторых когнитивных тестов, у тестах у поравнанні с жоуруками. Вось, ну тут что тут сказать. Але, каб усё ж таки снизить потенциальные рызыки, эксперты рекомендуют поступово корректовать режим дня и імкнуться класціся спать раней. Вось кажуть, пожадано до 1 ночи. Але, конечно,

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не вразила.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16-я година, у Польши 15-я.
3: Китай официально обвестил дату визиту Дональда Трампа. У Белостоку прошла апошняя передвыборчая встреча кандидатов у координационную раду. Светлана Тихановская у Стокгольме приняла удел у форуме молоди.
2: У студии с новинами Анжелика Альковская.
3: Китай официально обвестил даты визиту Дональда Трампа. Он пройдет с 13 по 15 травня. У четверг запланована встреча Трампа с Си Цзиньпином, а так само наведывание храма неба и державный банкет. У пятницу отбудется рабочий обед, после якого Трамп вернется у США. Чекается, что подчас перемоваў значное место зойме пытание войны с Ираном. Трамп планует тиснуть на Китай с мэтой обмежевания подтримки Ирана и России. Про необходимость реальных перемен у Беларуси про демократичные выборы и вертание у европейскую семью, а так само про роль белорусской молоди, заявила демлидер Светлана Тихановская на форуме «Молодь, гендер и демократы для Беларуси у Стокгольме». Тихановская подякувала Швеции за то, что ее улады проводят отрознение помеж Беларусью и Россией, а так само помеж белорусским народом и режимом Александра Лукашенко. Светлана Тихановская нагадала, что Швеция долучилась до Международного гуманитарного фонду, який допомог сотням вызволених з турмов людей. Цитата: «Гэты люди прайшли лечение и реабілітацію і поступово вертаються до нормального життя», адзначила Светлана Тихановская. У Беластоку у хабе «Новая земля» 10 травня прийшла апошня передвиборча встреча кандидатов у координаційну раду. Свої програми представили блоки АГП і «Белоруси діяння», які так само відказали на питання і заклікали білорусу удільничать у виборах.
4: Це перша така буйная така встреча з моїми дорогими земляками. Я вельми довольна цією встречою, тому що я, звісно, я вельми задоволена. Я сказала тоє все, що я хотіла сказати людям. Я спочатку були Ви ж бачили, що навіть коли я сказала про свій план вертання до хати, тих які смішки пішли, але затим люди сприймали це так, як вони повинні були сприймати, у людей з'явилася надія.
3: По словах у Владимира Шанцева з об'єднаної громадянської платформи, зустріча у Белостоку була вельми продуктивною.
5: Встреча была бурной, но это хорошо. Я люблю встречаться с людьми, вот как-то у меня это внутри заложено, выслушивать, в том числе замечания, в том числе претензии. Это помогает улучшать, совершенствовать свою работу и вообще совершенствоваться в этой жизни.
6: Вопросы интересны тем, что кем будет заниматься следующий координационный совет. Вот в этом координационном совете сложилась такая ситуация, что люди не воспринимают его результаты совершенно, их нет.
3: Выборы у координационную раду отбудется сегодняшнего вечера по 17 травня. Своих кандидатов на этих выборах пропоновывает 8 блоков. За больш чым год палітолог Дмітрий Балкунец наведаў 16 краін Еўрапейскага Саюза. Ён здзяйсняе свой велатур па Еўропе, каб пачуць, убачыць і распавесці. Пра краіны шмат гаворыць найперш іх архітэктура, кажа Дмітрий Балкунец.
7: Тая архітэктура, якая ёсць у Беларусі, ёй патрэбен толькі бульдозер. Таму што ў Беларусі, на мой погляд, няма ніякага архітэктурнага стыля, які бы мог быць прывабным не толькі для турыстаў, але і для пражывання людзей. Гэта такія бара полепшанага тыпу, і нават апошнія 3-4 дзесяцігоддзі, і нават савецкія баракі, якія будаваліся, гэта было проста жытло для таго, каб людзі мелі некі дал. Жытло, якое сёння будуецца ў Беларусі, яно не мае ні архітэктурнага стылю, ніякіх такіх магчымасцяў, каб чалавек там неяк вольна сябе адчуваў.
3: Паводле Балкунца, у параўнанні з еўрапейскімі архітэктурнымі стылямі, архітэктура Беларусі выглядае непрывабнай для турыстаў, а цікавае архітэктурнае збудаванне 19-го стагоддзя з дазволу дыктатара паступова знішчаюцца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода пакуль у беларуска-польскім памежжы, температура каля 20 градусаў, а на поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне, тэрмометры могуць паказваць і 22. Температура будзе памаленьку зніжацца і стане хмарыцца. А вечарам ужо дажджы чакаюцца на захадзе рэгіёну, то бок на Беласточчыне, а ноччу ападкі сіноптыкі прагназуюць ужо ў цэлым беларуска-польскім памежжы.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио.

0: Радыё Беларусь.
1: У Варшаве вучыліся рабіць беларускія лялькі. На гэты раз пад назвай лялька падарожніца настаўніца была Вольга Пашковіч, якая кажа, што гэта добры спосаб адпачыць душою і навучыцца рабіць сваімі рукамі беларускія лялькі.
2: Мы сабраліся разам, хто дазнацца пра легенды лялькі, каго цікавіць гістарычны сэнс, хтосьці атрымоўвае асалоду і проста арт-тэрапеўтычны эфект. Лялька-падарожніца – гэта старажытны талісман, які беражы ў дарозе і дапамагае знайсці свой шлях, вяртае дадому з добрымі думкамі. Аб гэтым я і расказвала на самім варштаце, паказвала, як рабіць ляльку, знаёміла з легендамі, з сэнсамі гэтай лялькі. Кожны зрабіў сваю ўласную лялечку, падбіралі тканіны, спалучалі колеры розныя, і мы бачым, што лялечкі атрымаліся ўсіх вельмі-вельмі розныя.
3: Я Галіна, валанцёр Чырвонага крыжа. Вось, раней у Беларусі я працавала фатографам, а таксама выкладчыкам. Тут у Польшчы, канешне, я вельмі сумую за Беларусью, бо ўжо не бачыла сваіх родных амаль што 3 года. Вось, канешне, я патрабую нейкай псіхалагічнай дапамогі. Ольга Пашковіч запрасіла мяне на свой мастер-клас па рабленню кукал-матанак. Дзень прайшоў у нас цудоўна. Мы разам з Вольгай зрабілі вельмі прыгожую куклу-матанку, падарожніцу. Дакладна, мне гэта было цікава, і таксама я адчула, што гэта не так-то проста выбіраць за шматлікіх кусочкаў тканіны і менавіта тыя, якія патрэбны да твоей куклы.
4: Великолепный потрясающий мастер-класс. Это выглядит очень красиво и кажется очень просто, но я увидела, что технически это настолько сложно, удивительно и прикосновение к нашим традициям белорусским. Это потрясающе. Никогда не думала, что это может быть так интересно, захватывающе и так трудно. На самом деле это очень-очень непросто сделать. Любую куклу, из которых ты делаешь, я не представляю, сколько это труда, мастерства, знания и понимания глубочайших наших культурных традыцый, это очень интересно.
2: Кожны удзельнік уклаў свой намер. Хтосьці хоча там да мора, хтосьці адпачыць у горадзе. Усіх розныя думкі, усіх розныя лялечкі. Пасля мы за гарбаткай размаўлялі, абмяркоўвалі.
4: Я очень желаю, чтобы все это развивалось, чтобы больше людей приходили на мастер-классы наших белорусов, чтобы они узнавали традиции, как это делается, и приходили с семьями. Я видела сегодня детей. Это, я думаю, что для них это тоже что-то новое, удивительное. Сейчас столько игрушек, столько всевозможных кукол, но сделанные своими руками. Такие красивые получились эти куклы. Спасибо тебе большое, Оль.
2: И вот это именно то, чего сейчас не хапает мигрантам. Особливо мигрантам, которые приехали одни. Альбо ты, кто хочет провести так, таким чином вольный час. Гэты варштат один из нескольких мероприемств, которые я провожу у межах своего навучання при поддержке польской фундации.
3: Вольга, дякую вам за ваш мастер-класс и чекаю еще наступных встреч с вами. Дякую велике.
1: На майстар-класі, які вела Вольга Пашковіч, майстар-класі вырабу лялек-падарожніц, лялек-матанак, якія могуць быць і талісманам, якія беражы ў дарозе, пабывала наша корэспандэнтка Аліна Андрэевіч.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Парад 9 траўня ў Маскве прайшоў без ваеннай тэхнікі. Яе паказвалі на вялікім экране. Але нязменна з Александрам Лукашэнкам.
2: Кіраўнік Беларусі быў у сваім амплуа, заявіўшы, што нават калі б яго не паклікалі, ён бы ўсё адно прыехаў у сваю Маскву.
1: Што праўда, эксперты ў гэтым моцна сумняюцца. Калі б не запрасілі, застаўся б дома. Бо ехаць у Маскву на фоне сарванага перамір'я, пагроз Зяленскага і агульнай нестабільнасці ў свеце, лепш паляжаць на канапе ці ўзначаліць мітынг на плошчы перамогі ў Мінску.
2: Як ацэньваць сёлетнія мерапрыемствы ў Мінску і Маскве? Тэму абмеркавалі рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
3: Лукашэнка, адмовіўшыся ад сваёй даўняй традыцыі, калі ён ўсё ж такі, як ён казаў, я мушу са сваім народам вот гэтую дату значную адзначаць, пасля 20-го года найперш едзе ў Маскву, а потым ужо па такім, як кажуць, астаткавым прынцыпе, што там трапляецца, то ўжо свайму народу і выпадае. Сёлета ён увогуле там з такім прысяданнем і паклонам адначасова там, як я магу ў сваю Маскву не прыехаць. І нават калі б там не запрасілі, я б там ўжо не ў дзверы, так в акно бы ўбіўся і гэтак далей. У той же час вечарам адсвяткаваўшы ўсё ж такі у Мінску, на наступны дзень ён на свята сцяга і герба, там дзяржаўнай сімволікі, не з'явіўся. Карацей кажучы, ваша бачанне вось ўсёй гэтай сітуацыі, пра што яна сведчыць, якія высновы вы з яе робіце?
4: Ну, яна сведчыць пра тое, што рэальнасць, канешне, змянілася з 20-го году да 20-го году. Можна было не ездзіць у Маскву, ну, а зараз уже, як той казаў, навлесабліш. Трэба дэманстраваць як бы залежнасць, трэба дэманстраваць лаяльнасць. Але, ну, дарэчы, як мы бачым, не яму аднаму. Так, там не было, я не ведаю, ні Трампа, ні Макрона, ні... Але быў Такаеў, быў Мерзіёеў. Здавалася б, яны не так залежаць ад Масквы, здавалася б, не ваююць іх войскі, як бы, ну, праз іх как бы не адбываюцца баявыя дзеянні, не так они прывязаны да Масквы і эканамічна. Але, ну вот, аказваецца, што... И были вымушены, хотя такая там, дарэчы, рассказывала, что мне там люди казали, передайте Владимиру Владимировичу. Ну, вот, доводится такие, так сказать, поклоны робить. Ну, и Лукашенку доводится. Хотя вот, дарэчы, я зверну увагу, например, в поравнании с заявами Вольфовича, дзяржсакратара Рады бяспекі перад святкаваннем. Той так, значыць, што вот вся Европа ішла на нас тады разам з Гітлерам. Ну вот в Москве такого не было. В Москве как-то все поаккуратнее, там і з журналістамі паговорив, і такое, што ну мы за мир. Мы за мир, все, никто не хочет гинуть. Вот. То есть, вот такая расстановка акцентов. И навод вот эту ситуацию всю, так бы мовить, с погрозой украинского бомбования, с, так бы мовить, дозволом, таким пригожим жестом Зеленского, что я дозволяю провести. Но вот эту тему он никак не стал обыгрывать. И навод, когда вернулся в Минск, так само не стал украинский. Но он там сказал, что да, все, ну, супрот нашли, там бандеровцы про скоску. Но основной фокус был на Европу, вот как бы там в Литве, значит, как бы разбирают помники
3: могилки там
4: со советских солдат. То есть вот как бы фокус на Европу. Але не на всю, вот принамсі на Литву. Вот. Хотя тут уже, коли полемизовать и, так сказать, пригадывать, то можно сказать, что в Шауляе все-таки вот это захоронение, справды захоронение, это не мемориал, а захоронение, его, да, эксгумовали и перенесли на иншее место. А мы памятаем, что робили в Беларуси зусім недавно с могилами, так само могилами, где кости людей лежать, солдат АК. Их просто разбурали, их никуда не переносили. просто разбурали, развеивали по ветру. А там люди так само забитые лежали. Ну, это вот так для поравнання, для контрасту. Але вертаючыся да вот как бы этих промов у Лукашэнкі, я бы не сказал, что они сёлета были какие-то надто, ну, вот, надто агрессивные. Они были так, сярэдні агрэсіўныя, я бы сказаў. І зразумела чаму? Зразумела таму, што працягваецца дыялог з США. Вот, і вот мы літаральна учора чулі, так сказаць, репліку з Белага дому. Трамп сказаў, да, вот, вызвалілі Пачобута на маю просьбу, на просьбу Наўроцкага да мяне, а на маю просьбу да Лукашэнкі, маладзец Коул, і Лукашэнка, ну, калі не маладзец, то, так бы мовіць, дзякуй, прыемна, апошняе слова. То есть, дыялог адбываецца. Акрамя таго, ўсё ж такі, як бы з Польшай, напрыклад, ну, як бы вынулі дзве самыя такія балючыя занозы. Это справа Пачобута, Пачобут на волі. І міграцыйны крызіс, ну, прынамсі, его прыцішылі, прибілі, там уже лічбы такія невялікія. І што адкрывае магчымасць для, ну, не тое, што там, так сказаць, Польша стане братамі для Беларусі, ці наадварот, но прынамсі магчыма некі. І в этой сітуацыі асабліва там махаць рукамі і казаць, што цяперашняя Европа там сплошныя фашысты. Ну, для этого ёсць Азарёнак, для этого ёсць, так сказаць, там Шпаковскі, іншыя, так сказаць, мысляры. Вот. А на вышэйшым узроўні так, ну да, ну вот фашысты там былі, а можа і цяпер нешта падобнае, ну, як бы значна менш агрэсіўнае, чым это вот як бы ТГ мысляры выказваюцца.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра сёлетняе святкаванне 9 траўня у Беларусі і Расіі.
3: Колькі гадоў спрабуюць дамагчыся ад Лукашэнкі дазволу на правядзенне гэтага шэсця бессмяротнага палка? Сёлета таксама спрабавалі, таксама згоды не далі, але, наколькі я бачыў, расійская амбасада ў Беларусі так з гонарам расказала, што нягледзячы ні на што, мы ўсё адно там правялі дзесьці там вось гэтае шэсце, бралі ўдзельнікі, удзел у гэтым шэсці супрацоўнікі амбасады, некія там прыезджыя таксама з Расіі расіяне, яшчэ там нехта. Ну, безумоўна, тут же ж как бы это ж не выйшлі там, ведаеце, на чарнобыльскі шлях ці там на акцыю супраць вайны ва Украіне. Это ж вот выйшлі насуперак забароне прадстаўнікі расійскай супольнасці, адпаведна нікога не затрымалі. Але ці не паказвае гэта, што даплеваць мы хацелі на вашыя забароны па вялікаму тарахунку. Калі прымем такое палітычнае рашэнне, пойдзем і правядзем, што нам трэба.
4: Ну, видите, я думаю, что тут все-таки питание такое, как бы сказать, тонкое, и в этом смысле, на мой просто погляд, что взаимоотношения помеж Минском и Москвой официальными, помеж Путиным и Лукашенко, но они не совсем такие, что вот, что с Москвы загадали, то и, как бы, Лукашенко просто щелкая абсасами и выконывая. Те можно сказать так, не по любым пытаниям отбывается загадами. По нечем, махчима и загадами. А по нечем, вот скажем, с тем же полком. Ну да, Путину, я думаю, было приемно, идеологам российским, было приемно, коли бы вот и Беларусь, как Россия, значит, вот святковала это самый бессмертный полк. Это как бы такой певный нарратив, как бы. А в Беларуси не хочет. В Беларуси не хочет не тому, что там это свято не подобается, но это вот как бы пристёгивать надто далеко себе, надто щильно, да, вот этой российской, так бы мовить, колымаге, воску идеологичному. И от этого и ранее крышечку дистанциовались, и притягиваются. Вот у нас свое свято, у нас свое свято Беларусь памятая, оно как бы в нашем формате, оно, его мы придумали. И навод, коли вы звернули увагу, вот Лукашенко в Москве, вот зараз, и минулые разы, Он был с этой, с стужечкой белорусской, то есть червоно-зеленой, а не георгиевской, как бы там принято у России. Это да, это не означает как бы цалком такое, значит, откидание цалком российских нарративов, но это певное дистанциование. Нет, а мы вот так сробим. И тут, десь там, я не веду, в Витебску, скажем, дозволили так, прижмурвающе в око, ну, вы провели, да, добро, пришли с амбассады, окей. А в Минску, вот скажем, не. И в Минску, мовчимо бы и перешкодили. То есть, таких, ну, такая крыху гульня, крыху пинг-понг, вот это дозволено, вот это дозволено. Каждый бок, как бы, проверяя, вот где червоная линия, тут можно как бы порушить тени. Ну вот как бы оно проверяется. То есть нема в Москве такой линии, что вот мы повинны примусить, что в каждом городе, в каждой вёсце был бессмертный полк. Нет, ну пожадано было. А они не хотят. Ну ладно. И, то есть это не такое важное питание, как что-нибудь иншее там, я не ведаю. Вот праца ВПК, коли б Лукашенко сказал, нет, не будем мы на вас працавать, на вашу военку. Вот тут, я думаю, бы, может, и загады прогучали. А так, ну да, ну неприемно, ну и ладно. Вот худшее за все, так мне сдается, оно отбывается. Ну и вы бачите, скажем, там вот, и коли брать лёс, там, приклад Бондаревой, там, Мирсалимовой, ну это вот так само. Был час после 20-го года, они там летние как королевы ходили, там, командовали белорусскими чиновниками, вот. А потом так перестали, кого-то и по носу щелкнули, кого-то там на пару суток посадили, кого-то звольнили, но не знищали, не на 10 годов сажали.
3: Дарэчы, вот на 10 годов не сажали, выбачайте, что перебиваю, але вы бачите, яны апошнім часам неяк зніклі. Я уже нават чуў такую версію, что это вот незалежныя СМІ беларускія перасталі іх узгадваць. Так вот іх і нема ў інфапрасторы. То бок пакуль мы узгадывалі, і яны былі, і чыноўнікі іх баяліся. Узаемазвязана ці не?
4: Не, я думаю, не. Я думаю, что все ж таки, ведаете, не будем уявлять нашу роль как демиургов. Я думаю, что развитие подеи у 20-й год сходит минулое. Россия, ну, скажем так, не перемагая триумфально в Украине. Люди во владе бачат, что коли как бы уже совсем далеко-далеко-далеко оно все зойдет, так уже тогда и даже как бы от лукашенковской Беларуси ничего не застанется, просто Россия, Тамбов. Вот. А Тамбовом быть, в принципе, не хочется. А кроме того, чисто функционально. Видите, ну вот в 20-м годе своя такая была атмосфера, и там все правда сидит чиновник, случайно белорусский чиновник, он и за Лукашенко там, и за Путина, может, вот, и за сябровство. Но когда приходит какая-то тетка,

0: радио рация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам у політзаключенні.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Утарать твою мать у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать. Навучите меня зараблять гроши у споживецкий кош.